0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, а из Сиднея с нами Ирина Виноградова. Мы выражаем свое признание представителям аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов нашей страны, а также их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Понедельник, 15 июня, вот что ждет нас в ближайший час. В пятницу в Сиднее состоялась австралийская премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». А уже вчера картина получила главную награду «Сидней Филм Фестивал». Ирина Виноградова побывала на фестивале и поговорила с режиссером и зрителями.
3: Я жду понимания и сочувствия. И почти в этом не сомневаюсь. Я видел Каннский зал. Там реакция была такая, что называется... Дескать, давай, парень, давай, давай, ждем следующий фильм.
2: Празднуем победу «Соки Рус». Вчера австралийская сборная сыграла свой первый матч на чемпионате мира по футболу 2026 и выиграла со счетом

0: 2-0. Об этом и о других событиях этого турнира Леонид Сандлер.
1: Я уверен, что, несмотря на разговоры разных блогеров о том, что наша команда является среднячком, теперь все эти разговоры можно выбросить в мусорник, и американцы будут явно опасаться сборной Австралии.
0: В воскресенье исполнилось полгода со дня теракта на Вандае. Члены еврейской общины собрались, чтобы вспомнить погибших, а правительство выделило финансирование на создание постоянного мемориала. Поговорим об этом, а также послушаем еще одну часть интервью с Натальей Звягиной, директрисой Amnesty International по России. Все это совсем скоро, а прямо сейчас новости на SBS Russian.
2: Иран подтверждает, что война с США и Израилем закончится сегодня вечером. Впереди месяцы переговоров. В Новом Южном Уэльсе начато расследование нападения акулы в необычных условиях. Главный приз Sydney Film Festival получил фильм Андрея Звягинцева «Минотавр». Сегодня 15 июня, понедельник. С вами Ирина Виноградова. Иран подтвердил, что немедленное и окончательное прекращение конфликта с США и Израилем на различных фронтах на Ближнем Востоке начнется сегодня вечером. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабаади выступил на иранском государственном телевидении, заявив, что в течение следующих 60 дней пройдут переговоры. Он добавил, что Тегеран нанесет ответный удар в случае любых нарушений соглашения. Сегодня утром, в понедельник по австралийскому восточному времени, новость объявил ведущий иранского государственного телеканала. Соединенные Штаты были вынуждены подписать меморандум о прекращении войны с Исламской Республикой Иран и фронтом сопротивления. Шехбаз Шериф объявила постоянным и немедленным прекращение войны на всех фронтах американской войны против Ирана и его союзников. Премьер-министр Пакистана объявил, что достигнуто соглашение о прекращении войны США против Ирана. Президент США Дональд Трамп подтвердил сделку в соцсетях. США и Иран должны подписать мирное соглашение в Швейцарии в эту пятницу, 19 июня. Сегодня в Сенате проходят первые слушания в рамках парламентского расследования пакета недавних изменений в налоговом законодательстве. Представители бизнеса предупреждают, что реформы были подготовлены в спешке и могут отпугнуть инвесторов. В совместном заявлении Австралийская торгово-промышленная палата и Австралийская промышленная группа AI Group, Деловой совет Австралии и Совет организации малого бизнеса Австралии призвали отклонить предлагаемые изменения. Федеральный казначей Джим Чалмерс, в свою очередь, защитил реформы, заявив, что они создадут более справедливые условия и помогут повысить доступность жилья для покупателей, приобретающих свое первое жилье. На заседании специального комитета Сената по вопросам межпоколенческого неравенства в жилищном обеспечении было заслушано мнение многих австралийцев, которые никогда не смогут приобрести собственное жилье из-за системы, ориентированной на использование жилья как инструмента накопления богатства. Лео Паттерсон-Росс, выступая от имени Национальной ассоциации организаций арендаторов, заявил, что неравенство является реальностью для многих австралийцев, которые не смогут купить дом при жизни. Совет Резервного банка Австралии начал июньское заседание, по итогам которого завтра ожидается решение сохранить процентную ставку без изменений. Экономисты прогнозируют, что ключевая ставка останется на уровне 4,35%, что станет некоторым облегчением для владельцев ипотечных кредитов. Лидер партии One Nation Полин Хэнсон впервые обошла Энтони Альбанезе в качестве предпочтительного кандидата на пост премьер-министра Австралии, согласно результатам нового опроса. Опрос Resolve Political Monitor, в котором приняли участие почти 2000 избирателей, показал, что 33% респондентов назвали своим предпочтительным лидером сенатора Хэнсон. Действующего премьер-министра Энтони Альбанезе поддержали 29% опрошенных, а лидера оппозиции Ангуса Тейлора – 16%. Правительство Нового Южного Уэльса объявило о рекордном увеличении финансирования системы здравоохранения на ближайшие 4 года. Дополнительные 10 миллиардов долларов будут направлены на увеличение числа больничных коек, найм медицинского персонала и проведение большего количества операций. Министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Райан Парк заявил, что в течение следующих 12 месяцев штат направит на здравоохранение более 36 миллиардов долларов. Власти Нового Южного Уэльса проведут расследование нападения акулы, произошедшего в выходные у пляжа Куджи, где женщина подверглась нападению крупной акулы. 35-летняя пострадавшая находится в больнице в стабильном состоянии, однако получила тяжелые травмы рук и ног. В субботу утром она купалась в прозрачной воде недалеко от берега, в зоне между флагами, когда на нее напала акула. По словам экспертов, обстоятельства этого нападения были крайне необычными. Новости войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел продолжительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в преддверии заседания рабочей группы на саммите Большой Семерки на этой неделе. Война в Украине станет одной из главных тем повестки саммита стран G7, который проходит 15 и 16 июня во французском Эвиане. Президент России Владимир Путин в саммите участия не примет, однако его советник по внешней политике Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп уже провели телефонный разговор. По сообщению русской службы BBC, в результате российских атак на Киев, по последним данным, пострадали 5 человек, сообщил мэр города Виталий Кличко. В результате российской атаки на украинскую столицу возник пожар на территории Киево-Печорской лавры, сообщают власти. По данным мэра Киева Виталия Кличко, на фоне российских атак в некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением. Российские войска нанесли удар по Харькову. Среди пострадавших – младенец, сообщили местные власти. Во время тушения пожара, возникшего в результате повторного российского удара, погибли 5 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще по меньшей мере 5 получили ранения, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В результате российской атаки в Запорожской области 1 человек погиб, 4 ранены, сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров. Зеленский подтвердил удар по нефтяному объекту в Ярославской области в 700 километрах от границы. Зеленский также подтвердил удар по предприятию «Азот» в Тульской области, производящему, в числе прочего, сырье для изготовления взрывчатых веществ. В результате ночной атаки украинских беспилотников на жилой сектор городского округа Тула погибли 3 человека, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Минобороны России сообщила, что за 7 часов в воскресенье сбито более 100 украинских беспилотников. Британские вооруженные силы перехватили нефтяной танкер теневого флота России в Ла-Манше в ночь на воскресенье, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Сталмер. Главную награду 73-го Сиднейского кинофестиваля «Sydney Film Prize» получил фильм Андрея Звягинцева «Минотавр». Победителя объявили на церемонии закрытия фестиваля в воскресенье, а «Минотавр» стал первой полнометражной работой режиссера почти за 10 лет. И к прогнозу погоды и курсам валют. Австралийский доллар торгуется на отметке 71 американского цента, 61 евроцента и 51 рубля 91 копейки. И о погоде. Перт. Дожди ослабевают 15 градусов. Аделаида. Дожди усиливаются 20 градусов. Мельбурн. Переменная облачность плюс 18. Хобарт. Преимущественно солнечно плюс 13. Канберра. Облачно плюс 16. Вуллонгонг. Облачно плюс 19. Сиднее. Также облачно плюс 20 градусов тепла. В Ньюкасле дожди ослабевают плюс 21. В Брисбене также переменная облачность плюс 23 градуса тепла. В Кернсе дожди плюс 26 и в Дарвине, конечно, солнечно плюс 32. Это были все главные новости к этому часу.
3: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble. Fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
4: SBS Audio.
5: Нажмите play, чтобы настроиться на свою волну.
6: SBS Chill. SBS Pop Asia.
7: Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi уплывает карвата
10: Far from the past. С новостями
11: на более чем 60 языках, с музыкой под ваше настроение и захватывающими подкастами, которые ждут вашего внимания. Скачивайте SBS Audio App или заходите на сайт
12: sbs.com.au/audio.

0: Спасибо, что слушаете SBS Russian. В пятницу в Сиднее состоялась австралийская премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». А уже вчера картина получила главную награду Sydney Film Festival. Моя коллега Ирина Виноградова побывала на фестивале и, в частности, встретилась с режиссером на красной ковровой дорожке. Ира, расскажи, пожалуйста, как это было?
1: Это была моя первая красная дорожка Сиднейского кинофестиваля, и все происходило в одном из самых красивых театров Австралии, историческом State Theatre, который находится рядом с Town Hall. Построенный в 1929 году, вообще этот театр, ну, он напоминает скорее роскошный дворец, чем кинотеатр. Мраморные лестницы, золоченые интерьеры, огромные люстры и знаменитый зрительный зал с потолком, стилизованным под звездное небо. Сам Sydney Film Festival проводится с 1954 года и считается одним из старейших и самых престижных кинофестивалей мира. На его премьеры традиционно приезжают режиссеры и актеры со всего света. Красная дорожка сама по себе, Ира, вообще устроена довольно интересно. Сначала гость приезжает, дальше он проходит к пресс-воллу, останавливается. Там фотографы наперебой выкрикивают его имя, чтобы поймать лучший кадр. Затем он проходит, возвращается как бы в начало этой красной дорожки и проходит вдоль линии журналистов. Организаторы заранее распределяют места, и у каждого репортера есть буквально несколько минут, чтобы успеть задать один или два вопроса, прежде чем режиссер перейдет к следующему микрофону. Мне повезло, я стояла первой в линии журналистов, и мне кажется, что Андрей Петрович явно был рад русской речи.
2: Андрей Петрович, SBS Russian, Ирина Виноградова. Билеты на сегодняшнюю премьеру проданы довольно давно, и уже в течение недели я читаю в русских пабликах, люди пытаются найти билетик.
3: Да.
2: Но кроме русскоязычных людей, сегодня будут много австралийцев, много людей, которые никогда не разговаривали по-русски.
3: Да.
2: Что вы чувствуете, когда фильм на другом конце света собирает людей, у которых нет ни общего языка, ни общего прошлого, ни общего культурного контекста?
3: Слушайте, была премьера в Каннах, там был огромный зал. И вот ровно тот набор, о котором вы говорите. Люди со всего света были в зале. Ну, то есть, собственно говоря, мне кажется, кино – это универсальный язык. Он понятен всем. Все визуальные образы, все состояния одного или другого героя. Мне кажется, очень понятная вещь. Так что я жду понимания и сочувствия, и почти в этом не сомневаюсь. Я видел Каннский зал, там реакция была такая, что называется, дескать, давай, парень, давай, давай, ждем следующий фильм, так что...
2: А что вас удивило в реакции зала в Каннах?
3: Вы знаете, часто смеялись, это было для меня так, даже в некоторых местах казалось странным. Я не думал, что я снял комедию, оказывается, но потому что сюжет... трагический, но есть, конечно, есть смешные моменты. Мне казалось, что это будет для русского уха понятные такие саркастические смешки или улыбка с таким пониманием, с подмигиванием. Вот, а реагировала и европейская публика, были, ну, люди со всего света. Вы же знаете, что в Каннах это самая большая площадка, и туда собираются все любители кино. Так что, да нет, пожалуй, ничего такого не было неожиданного, хотя просто чуть больше была реакция, чем просто улыбка или ироническое подмигивание. Вот так.
2: Еще один маленький вопрос про русский язык. Когда русский язык перестает быть частью окружающего мира, меняет ли это как-то отношение к самому себе, когда вы...
4: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
5: ¿Cómo recuerda estos mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
6: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости.

0: и интересные события. Все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
1: Вот, они что-то говорят, я не понимаю, о чем они говорят. Меня мало волнует их, ну, строй, их переживания, потому что я не встроен в эту жизнь. Понимаете, это очень трудный хлеб иммигранта, потому что ты все-таки всегда чувствуешь себя здесь чужим. Хоть тебя и принимают киносообщество, кинолюбители или продюсеры, выражают желание с тобой работать, французы, но все равно ты чувствуешь себя не очень комфортно.
2: Спасибо вам большое. Добро пожаловать в Сидней. Мы вас очень ждали.
1: Спасибо большое.
3: Ира, большое спасибо. Очень интересно. Расскажи, пожалуйста, немножко про публику, которая была на премьере. Кто эти люди?
4: Ну, вообще атмосфера была очень фестивальная, и в зале были как представители киноиндустрии, кинокритики, постоянные гости Сидней Film Festival и обычные зрители, которые специально пришли на премьеру. Многие приехали задолго до начала, фотографировались у афиш, обсуждали предыдущие фильмы Звягинцева. И было заметно, что для многих это не просто очередной показ, а одно из самых ожидаемых событий фестиваля. Кстати, организаторы в субботу, по-моему, поставили еще 2 показа, потому что на все остальные показы Минотавра билеты были абсолютно все проданы.

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Я уже 4 года в Австралии, но большой фанат и поклонник Звягинцева. Смотрела все его фильмы.
3: Мария, мама приучает меня к высокому искусству, и фильмы Звягинцева в том числе.
2: Но я уже столько слышала и читала об этом фильме, что я знаю все, начиная от начала до конца. И сюжет, и критика, как принято, и, ну все. Все, поэтому я знаю, что это будет огромное удовольствие. Это, по-моему, один из лучших его фильмов считается из всего творчества. Посмотрим.
4: Ну, я родился в Китае, но, да, жил в Австралии всю жизнь, но мама из России, папа австралийский. А меня зовут Андрей, я здесь, как сказать, фестиваль.

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Зал, кстати, был почти полон, и, по моим ощущениям, чуть меньше половины зрителей были как раз русскоязычные сиднейцы. И вообще это создало такую любопытную ситуацию. Разговор шел на русском с последовательным переводом на английский, но многие же в зале понимают оба языка. И поэтому, когда некоторым казалось, что перевод звучит не совсем точно, я слышала из русскоязычной части аудитории, знаешь, смешки, вздохи и даже негромкие реплики. И еще одна деталь. Если на премьере в пятницу Андрей Петрович Звягинцев свободно общался с журналистами на красной дорожке, то на мастер-класс спустя 2 дня он вышел уже на костылях. И это, кстати, заметно встревожило многих в зале. Но в конце встречи он объяснил, что получил легкую травму, ничего серьезного нет, и мы немного выдохнули.
3: Это отрадно слышать, тем более мы знаем, что Андрей Звягинцев болел достаточно серьезно. После ковида у него был долгий период восстановления, и, конечно, мы все очень рады, что он вернулся, и еще и вернулся с новым фильмом, который взял гран-при Каннского фестиваля и главный приз Сиднейского фестиваля, с чем мы его все и поздравляем. Как тебе мастер-класс? Что на тебя произвело наибольшее впечатление?
2: Ну, это было, конечно, очень интересно. Там было много вопросов от ведущего, от модератора о детстве, о творческом пути, о тех людях, с которыми Андрей Петрович работает. Ну и о творческом, конечно, подходе и методе. Но мне больше всего запомнился разговор уже под самый конец мастер-класса. И это был разговор про надежду в его фильмах и, ну, надежду вообще. Давайте послушаем цитату.
4: Я рассматриваю так. Если в финале фильма нам автор предлагает счастливое избавление от проблем или счастливый финал, happy end, то немного автор таким образом, как бы, сейчас найду слово, он обманывает ожидания. То есть он, по сути, делает со зрителем следующее. Зритель, сидя в зале, диригирует свою ответственность перед собственной жизнью, экраном, персонажем. Он думает, что все будет хорошо. Будет хорошо и со мной. Вот так я смотрю эти вещи. То есть хэппи-энд – это своего рода такой новокаиновый укол. Успокойся, все будет классно. Но будет классно, только если ты действительно будешь что-то делать сам, своими руками.
3: Замечательная цитата, но надо сказать, что я большой поклонник, уж не буду притворяться, что я здесь беспристрастная и совершенно non-biased, признаюсь нашим слушателям, что я большой поклонник кино Андрея Звягинцева, и надо сказать, что хэппи-эндами там, конечно, не очень-то богаты его фильмы. Но вот я хотела добавить, что, в принципе, все картины, которые он снял, или большинство из этих картин, получили награды, в том числе и международные награды. Так, фильм «Возвращение» в 2003 году получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Фильм «Елена» получил тоже достаточно много различных премий, в частности, приз жюри конкурсной программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. «Левиафан» получил приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий, и, по-моему, это был первый вообще русскоязычного режиссера фильм, который получил премию «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке. Ну и «Нелюбовь» получил приз жюри на Каннском фестивале. Ну и, как мы знаем, «Минотавр», да, как мы уже сказали, гран-при Каннского фестиваля и главный приз Сиднейского кинофестиваля. Ир, ты смотрела много фильмов Звягинцева?
2: Я смотрела, конечно, фильмы Звягинцева, не все, но по поводу хэппи-энда с тобой я, конечно, согласна, как согласны были и зрители фильмов, и зрители мастер-класса.
3: Я помню, когда только вышел фильм «Возвращение», это был такой большой шок для всех, то есть у всех было такое ощущение, что вот пришел новый великий режиссер, вот такого уровня, как, я не знаю, Тарковский, да, или какие-то другие большие режиссеры, которые работали в России или

в случае Тарковского, в Советском Союзе. И я помню, что «Левиафан», наверное, как мне кажется, стал наиболее популярным его фильмом в России, да, фильм 2014 года. И я помню, что очень многие люди стали ездить в Мурманскую область в качестве туристов. И вообще, мне кажется, что немножко неожиданным эффектом этого фильма стало вот это возрождение, а может быть и зарождение туризма в Мурманской области.

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Если будет, обязательно оповестим наших слушателей, чтобы они тоже могли прийти и посмотреть.
3: В Мельбурне,
2: конечно же, да. Большое спасибо, Ира. Увидимся, услышимся в следующей программе, а мы сейчас продолжим после короткой паузы.
4: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
2: Возвращаемся в студию. Раз мы уже заговорили о культурных событиях, расскажу вам немножко о том, что ждет людей в Австралии в ближайшее время в плане каких-то культурных мероприятий на русском языке. Стендап-концерт комика Руслана Белого состоится в Сиднее, Мельбурне и Окленде. Вчера уже первое выступление прошло в Брисбене. Называется он «Immigracias». Итак, Сидней 17 июня, Мельбурн 19 июня и Окленд 21 июня. Подробности на сайте Community Entertainment. И также нас ждет спектакль «Солнечная линия», в жанр, который определен терапевтическая комедия в одном действии, 17 июля в Сиднее, 19 июля в Мельбурне и 21 июля в Брисбене. В нем примут участие Александр Гудков и Наталья Еприкян. Ну и также будут проходить комьюнити-мероприятия. Например, 19 июня в Редферне будет пятничный вечер спортивной мафии. Если вы играете в мафию в Сиднее, то можете присоединиться. Еще один игровой вечер спортивной мафии будет 21 июня. Сейчас расскажу вам о том, что ждет нас во второй части этой программы. Победа «Сокерус» в первом матче австралийской сборной на чемпионате мира по футболу. Будем праздновать вместе с Леонидом Сандлером.
5: Я уверен, что, несмотря на разговоры разных блогеров о том, что наша команда является середнячком, теперь все эти разговоры можно выбросить в мусорник, и американцы будут явно опасаться сборной Австралии.
2: Права человека в России. Послушаем отрывок из интервью с директрисой Amnesty International по России Натальей Звягиной.
6: В России за 25-й год ситуация просто перевернулась. Я уже говорила про некоторые проявления, в частности, связанные с белыми списками, с периодом охлаждения для сим-карточек, с невозможностью просто пользоваться какими-то услугами, развивать бизнесы. Это, ну, реально изменило жизнь людей настолько, что в 2026 году мы видим, что уже это недовольство даже там, где все заметено под ковер, это недовольство уже не умещается под этим ковром.
2: А также памятные мероприятия спустя полгода после теракта на Бандае. Община собралась, чтобы почтить память убитых, а правительство выделило деньги на создание постоянного мемориала. Все это сразу после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами.
7: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
8: Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.

0: Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Большое спасибо всем, кто присоединился прямо сейчас или послушает нас позже в подкастах. Я напомню, что сделать это можно в любое удобное вам время в приложении SBS Audio App на нашем сайте, а также везде, где вы слушаете подкасты. Я думаю, что многие из вас вчера, как и я, с большим интересом смотрели первый матч сборной Австралии на чемпионате мира по футболу, в котором Австралия проявила себя наилучшим образом. Посмотрел его, конечно же, и Леонид Сандлер, наш постоянный спортивный обозреватель. И вот что он имеет сказать.
1: Добрый день, уважаемые любители спорта. С вами Леонид Сандлер, и вы слушаете наш регулярный подкаст, еженедельный обзор чемпионата мира по футболу с Леонидом Сандлером. Сегодня понедельник, 15 июня, и праздник самого популярного вида спорта уже стартовал вот уже несколько дней на зеленых полях Мексики, Канады и Соединенных Штатов. Ясно, что болельщики сборной Австралии надолго запомнят вчерашний матч нашей команды. Соперник сборной Турции в своем составе располагала россыпью звезд и звездочек европейского футбола. По прогнозам многих специалистов, была явным фаворитом. Кстати, турки занимают 22 место в рейтинге футбольной федерации FIFA. Главный тренер сборной Австралии Тони Попович выставил на матч достаточно молодой состав. Уверен, что миллионы поклонников сборной Австралии, включая 10-тысячный десант наших болельщиков в канадском Ванкувере, смотрели этот матч. Я не буду пересказывать минуту за минутой, как это все происходило. Если вы хотите это увидеть еще раз в повторе, пересмотреть, это можно сделать на канале SBS On Demand. Но, несмотря на доминацию владения мячом, турки 71% матча владели мячом, они не смогли проломить фантастическую защиту сборной Австралии. 30 ударов в сторону ворот и 8 в створ ворот, но не забило ни одного гола. Спасибо нашему 22-летнему вратарю Патрик Бич из команды Мельбурн Сити. Он творил просто чудеса, парировав все удары. Кстати, тренер Тони Попович доверил ему место в основном составе, вместо нашего главного вратаря. И, на мой взгляд, Патрик стал главным героем матча. Он не пропустил ни одного гола. Ну и, конечно, 20-летний форвард Нестор Иранкунда. Он поймал в первом тайме турецких футболистов на контратаке и забил отличный гол. Таким образом, сборная Австралии повела в счете 1-0. Но, конечно, турки не собирались сдаваться, они бросились вперед. И Нестор постоянно, неустанно работал на поле и держал в напряжении турецких футболистов, когда они переходили из защиты в середину поля к атаке. Семья Иранкунды бежала из Бурунди, и Нестор родился в лагере беженцев в Танзании. Когда ребенку было 3 месяца, его семья переехала в Аделаиду. Но остальное уже стало частью австралийского футбольного фольклора. Кстати, на поле в форме сборной Австралии играл его друг Мухаммед Туре. Он выходец из Либерии и тоже родился в лагере для беженцев в Гвинее, так как его в родной стране шла гражданская война. Кстати, забив гол, Иранкунда стал самым молодым игроком Сокерус, забившим гол на чемпионатах мира. Ему 20 лет и 125 дней вчера было. Отметил свой гол он танцем около углового флажка, точно так же, как и его кумир, легенда австралийской сборной 2006 года Тим Кахилл. Тим Кахилл забил 2 прекрасных гола, позволившие переломить ход матча против сборной Японии в далеком 2006 году. Ну и, конечно, отличный гол на контратаке во втором тайме Конора Меткалфа был венцом отличного дня, великолепного, радостного дня для болельщиков нашей сборной. Реакция мировой футбольной прессы, можно сказать, от шока до экстаза заслуживает отдельного разговора. 2-0 – заслуженная победа сборной Австралии. Таким образом, сборная Австралии сейчас в группе D делит первое и второе место. По разнице голов мы на втором месте с Соединенными Штатами. Кстати, американцы в матче открытия в Лос-Анджелесе уверенно переиграли команду Парагвая. Американцы играли очень быстро, хорошо, отлично, интересно.

замечательный, красивый матч. Тоже, если вы не смотрели, можете посмотреть видеозаписи. Теперь сборная Австралии в следующую субботу в 5 утра по нашему времени сыграет с хозяями сборной Соединенных Штатов. Я уверен, что несмотря на разговоры разных блогеров о том, что наша команда является середнячком, теперь все эти разговоры можно выбросить в мусорник, и американцы будут явно опасаться сборной Австралии. Но наша команда, по словам Поповича, она отдохнет один день, и уже будут праздновать футболисты победу, конечно, сегодня на Турции, сенсационный результат. Одна из самых главных сенсаций пока на чемпионате мира. И уже с завтрашнего дня начнется подготовка серьезная к матчу с Соединенными Штатами. Еще нет гарантии, что сборная Австралии выйдет из группы D, но процентов на 93 очка практически позволяет сказать, что мы вышли в следующий этап. Но хотелось бы это сделать с первого или второго места. Тогда соперниками будут не такие суперзвезды.

0: Ну, говоря о других событиях на чемпионате мира, их очень много. Ну, вкратце отмечу победу сборной Мексики на легендарном стадионе ацтеков, где в свое время блистали Пеле и Марадона. Мексиканцы победили команду Южной Африки 2-0. Кстати, в этом карточке были показаны совершенно по делу три красные карточки. Две красные карточки получили футболисты из Южной Африки, и одну красную карточку получил футболист из Мексики. Вообще, судьи пока на высоте в турнире, нравится и новшество. Например, вид с видеокамеры главного судьи, мало остановок в игре, два перерыва в середине таймов для того, чтобы футболисты могли попить воду. Результативность тоже пока очень высокая. Во всех матчах были забиты голы. Ну, говоря о таких знаковых результатах для разных команд, отмечу, что, например, сборная Катара сравняла счет на 94-й минуте в матче со Швейцарией. Швейцарцы доминировали весь матч, не забили, и как бывает в футболе, если ты не забиваешь гол, забивают тебе. Таким образом, катарцы первое очко завоевали в истории своих выступлений на чемпионатах мира. Кстати, команды из Азии, из Азиатской футбольной конфедерации выступают очень удачно пока. Южная Корея в первом туре победила в групповом матче Чехию или Чех Репаблик 2-1. Сегодня рано утром Япония сыграла в ничью со сборной Голландии, это был отличный матч. Ну и, конечно, сборная Австралии мы победили 2-0 Турцию. Даже дебютанты турнира празднуют хорошие результаты. Например, футболисты с крошечного острова Кюрасао сумели забить свой первый гол на чемпионатах мира против сборной Германии. Ну, немцы победили 7-1, это был сегодня утренний матч, но, тем не менее, 158 тысяч населения Кюрасао, наверное, празднуют выступление команды. Мне очень понравился матч команды с первой десятки мирового рейтинга FIFA, Бразилия и Марокко. Команды из Северной Африки, марокканцы, доминировали в начале матча, отлично играла у них полузащита, они забили первый гол, но бразильцы сравняли, итоговый результат 1-1. В ближайшие дни пройдут матчи в других группах. Мы ждем выхода фаворитов Франции, Англии, Испании, Аргентины, Португалии. Ну и, конечно, вы можете посмотреть все это в прямом эфире на каналах SBS, SBS On Demand. Ну и еще вкратце скажу, что вчера был такой праздник еще в городе Нью-Йорке. Там в финале NBA баскетбола, в решающем матче, который прошел в Сан-Антонио в Техасе, Нью-Йорк Никс, баскетболисты выиграли Сан-Антонио Спёрс команду и Нью-Йорк праздновал. Но мы болеем за Сокерус. С вами был Леонид Сандлер. До встречи в следующий понедельник, 22 июня. Спасибо.
1: Большое спасибо, Леонид. Ждем следующего репортажа от вас. Ну, а также я скажу, что по понедельникам и четвергам во второй половине дня на SBS Russian будут выходить апдейты по матчам. Некоторые новости пришли из Европы. Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что запланированное открытие Ормузского пролива будет обсуждаться на саммите Большой Семерки, который начинается сегодня в Эвиане во Франции. Лидеры стран Большой Семерки, в которую входят Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Канада и США, прибудут на встречу в понедельник. Макрон опубликовал видеообращение в Инстаграм, комментируя новость о соглашении между Ираном и США. Он сказал: «На саммите цель будет заключаться в том, чтобы увидеть последствия этого соглашения, поддержку Ливана, окончательное открытие Ормузского пролива и заключение соглашения по ядерной и баллистической деятельности в Иране». Конец цитаты. Тем временем, около 50 тысяч протестующих собрались в Женеве в знак протеста против саммита Большой Семерки во Франции. В то время как некоторые протестующие прибегли к вандализму, нападению на полицейских и здания ООН в швейцарском городе, большинство провели мирную демонстрацию протеста против концентрации богатства и власти в руках стран, не учитывающих гуманитарные соображения. Исполнительный директор Oxfam France Сесиль Дюфло заявила, что сосредоточенность лидеров G7 на военных расходах происходит в ущерб действиям по решению важнейших проблем. Вот что она сказала. Цель этого сообщения – показать, что саммит G7 вот-вот состоится, а по просьбе Дональда Трампа абсолютно важные вопросы остаются вне повестки дня. Права человека, гендерное равенство и, конечно же, изменение климата. Мы переживаем, вероятно, еще один год с рекордным глобальными температурами. И тем не менее, климат даже не обсуждается на саммите G7. Мы считаем это шокирующим. Конец цитаты.
2: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
1: Радио SBS на русском языке в эфире. С вами Ирина Бурмистрова. Конец прошлой недели был насыщенным для русскоязычной общины Австралии. С одной стороны, в Сиднее и Мельбурне прошли забеги в поддержку российских политзаключенных. С другой, в Сиднее были замечены авто с символикой российской военно-пропагандистской машины. На кинофестивале в Сиднее чествовали режиссера Андрея Звягинцева, который получил главный приз этого года, а в Мельбурне проходил Славянский фестиваль. Тем временем визуальный художник и скульптор Нина Санадзе прощалась с Мельбурнской галереей Goldstone, а в Новой Зеландии проходила очередная акция Bake for Ukraine, участники которой уже пятый год пекут сладости и продают их на ярмарках, чтобы собрать средства на помощь людям в Украине. У нас нет возможности осветить все эти мероприятия, потому что команда SBS Russian очень маленькая, но на одном мы хотели бы остановиться подробнее по материалам SBS World News. Члены еврейской общины в воскресенье вечером собрались на поминальную службу. Прошло полгода со дня теракта на фестивале «Ханука у моря» на Бандае. Ранее в воскресенье состоялось мероприятие в память о 15 людях, убитых во время празднования Хануки 14 декабря прошлого года. Правительство Нового Южного Уэльса в этот день выделило дополнительное финансирование, которое будет включать создание постоянного мемориала. Это было небольшое собрание перед парком Арчер на Бандае. Тяжесть горя все еще давит, спустя 6 месяцев после теракта, потрясшего всю страну. Говорит раввин Ноа Кончаполский. The community is united
3: more than ever.
1: Община едина, как никогда. Мы вместе, но мы все еще скорбим. На самом деле, один из супругов жертвы впервые приехал сюда, на этой неделе. Этот организованный еврейской общиной марафон представлял собой памятное мероприятие, включающее 15 коротких выступлений в память о 15 жертвах. Среди собравшихся Итан Франклин. Здесь люди восстанавливаются через обучение, изучают священные тексты, слушают выступления преподавателей об иудаизме. У нас есть ежегодный цикл, в рамках которого мы проводим памятные дни, потому что после каждой трагедии мы можем подняться и создать что-то позитивное. В воскресенье правительство Нового Южного Уэльса объявило о выделении 8 миллионов 300 тысяч долларов на новое финансирование еврейской общины, включая финансирование школьной поддержки и программ, учитывающих травматический опыт, группы общественной безопасности, которая обеспечивает безопасность еврейской общины, и 2 миллиона 600 тысяч долларов для Сиднейского еврейского музея. Лидер оппозиции штата Новый Южный Уэльс Килли Слоуэн отмечает. The money is very welcome.

0: SBS.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Нашу полицию поддерживать нас. На мой взгляд, этот грант на предотвращение дальнейших действий, но он должен поступать снизу, просвещение в более широкой общине для искоренения любой ненависти. По материалам Ханы Куан для SBS World News.
3: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
4: Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.
5: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
2: Радио СБС на русском языке в прямом эфире продолжаем разговор о правах человека. Некоторое время назад мы поговорили с директрисой Amnesty International по России Натальей Звягиной о том, что происходит с правами человека как в России, так и в мире, в том числе и в Австралии. Сегодня послушаем фрагмент этого интервью о том, как меняется Россия. Недавно мы поговорили с директрисой Amnesty International по России Натальей Звягиной о том, как обстоит ситуация с правами человека в России и мире по итогам отчета международной организации за 2025 год, выпущенного в конце апреля. Сегодня поговорим о ситуации в России и начнем с ограничений интернета.
6: Война в России, она очень сильно меняет ландшафт. Это и связь, которая совершенно не работает, и это самое главное, что трогает сейчас людей. В 2025 году это случилось, сейчас вот уже начинается какое-то понимание ужаса и того, что это, ну, выглядит уже бесповоротным. Но вот эти все белые списки, когда конкретные сайты, вот к ним доступ есть, а в какой-то момент на территории того региона, куда вы можете приехать, могут просто всю связь вообще выключить. Там, да, работают, допустим, домашний стационарный компьютер, но и до них добираются, они тоже начинают с перебоями работать. Да, зайти можно только на те сайты, которые попадают вот в эти белые списки. И все эти отключения затрагивают людей, у которых сахарный диабет. У тебя помпа, эта помпа чаще всего работает с программами через Wi-Fi, и отключение Wi-Fi приводит просто к жизненной катастрофе. Люди оказываются на грани жизни и смерти, не видят уровень сахара программы, не может добавить вовремя эту капельку инсулина, и все, кома. Ну, человек реально может умереть, такие случаи уже есть, не одна. Люди уже переходят к контролю, какие-то там по старинке с бумажками, все, ну, все это прям откатывает, и при этом угрожает вот реально жизни. И дети этим болеют, и взрослые, и люди при этом ничего не могут сделать. А у них полностью там отрублена возможность сказать о своей проблеме прямо, назвать причину и потребовать этих системных изменений, чтобы это все прекратилось. На митинги невозможно по этой теме выйти, хотя вот были какие-то попытки выходить на эти митинги против отключения телеграммы в Воронеже. Был митинг, потом на людей на этих составили протоколы, к счастью, административные, но тоже опасные. Да? Ты понимаешь, что любой вот этот твой шаг, вот эта критика, этот запрос на восстановление элементарной технологической справедливости, оно может привести тебя прямо к серьезным уголовным последствиям. Это очень, конечно, опасно. Несвобода собраний в Москве, в других регионах до сих пор продолжают действовать ковидные ограничения. Вот уже 26-й год, в 25-м году, когда надо, просто достают это чучело.

0: ковида и говорят, нет, ребята, собираться нельзя, особенно по сложным политическим темам. И там гоняют, запрещают. Были попытки подавать уведомления. Все это, конечно, очень печальная тенденция.
1: На бытовом уровне, насколько я понимаю, это затрагивает не только людей с медицинским оборудованием, но и в целом тех, кому надо добраться до какой-то точки или ответить на рабочее сообщение. Как это выглядит?
0: Приехав, если вдруг вы ездите в Россию из Австралии, вы можете не узнать после прошлого года ландшафт, да, то, что было привычным, оно стало работать совершенно иначе. При влете в страну наступает момент периода охлаждения. Это такая мера цензурного частично характера, контроля трафика. Человек оказывается один на один с городом. Природа настолько очистилась, что восстановилась популяция бомбил. То есть у тебя перестает работать интернет. Да, у тебя сохраняется возможность звонки делать по телефону, там кому-то позвонить. Может быть, даже вызвать такси. Знаете, как это раньше было? Девушка, мне, пожалуйста, машинку вот сюда. Вот к таким практикам все откатило. У меня подруга из Нижнего Новгорода, даже не извне, приехала в Москву и оказалась в ситуации, что ей пришлось обращаться за помощью в бомбил, потому что ей надо было на конкретный адрес, а без интернета даже не нагуглишь, на какое-то метро находится маршрут, не прорисуешь, как туда дойти, карты нет. И она пошла к этим бомбилам, и они ей заломили там 4000 рублей за поездку просто внутри Москвы. И ты ничего не сделаешь, у тебя ни контроля цены нет, сколько там насчитают все эти Уберы, не Уберы, Яндексы и прочее. Ты просто оторван от вот этой средней нормальной цивилизации и оказываешься во власти людей, которые вот становятся вдруг внезапно решалами судьбы. То есть можно вот столкнуться с вот такими бытовыми сложностями на ровном месте. Опять же, если вы не знаете, то какие-то вещи, приехали, например, там, вы слушаете какую-то музыку тяжелую, и вдруг у вас какие-то там элементы, которые сейчас являются частью запрещенного экстремистского движения сатанизм. Вот в 2025 году признали сатанизм экстремистской организацией, запретили. И если у вас какие-то символы есть, то уже есть судебная практика в ноябре 2025 года в Санкт-Петербурге. Тоже вот такой модный музыкальный парниша опубликовал какие-то элементы у себя на страничке в социальной сети, книжку «Стакан» изобразил, сказали, о, это признаки экстремистской организации «Сатанисты». До свидания. Его на 12 дней посадили. Хорошо, хоть спецприемник, это административное наказание. К счастью, не уголовная ответственность, но вот буквально на ровном месте. Значит, что уже начали эту практику внедрять. И это прям опасно, потому что, к сожалению, эти организации, любые проявления, такие индивидуальности, очень сильно маргинализованы и криминализованы. В России уже таких запрещенных движений масса. Можно случайно не знать, что ЛГБТ признали экстремистской организацией. Движение ЛГБТ – это не какая-то конкретная организация, в которой ты там можешь состоять и знать об этом. А у тебя где-то там радуга на сумке, и все, ленточка какая-то случайно, чемодан перевязывает, и все, здравствуйте. Таких движений, опять же говорю, не одно, уже не два, их уже много. Движение АУЕ – это если у вас какие-то там наколочки такие а-ля тюремные сохранились с армии, то вот будьте осторожны демонстрировать это на пляжах в России.
1: Но то, о чем вы говорите, это очень большие изменения, которые затрагивают людей напрямую. И мне кажется, что когда это затрагивает напрямую и отражается на твоей повседневной жизни, то это сложно игнорировать и как-то маскировать или скрывать в новостях, потому что это происходит непосредственно с человеком. Это не где-то далеко за границей или на границе с другим государством. Стали ли люди больше высказываться?
0: В России за 25-й год ситуация просто перевернулась. Я уже говорила про некоторые проявления, в частности, связанные с белыми списками, с периодом охлаждения для сим-карточек, с невозможностью просто пользоваться какими-то услугами, развивать бизнесы. Это, ну, реально изменило жизнь людей настолько, что в 2026 году мы видим, что уже это недовольство даже там, где все заметено под ковер, это недовольство уже не умещается под этим ковром и лезет наружу, уже блогеры поднимают эти вопросы, просто доходят до самого высокого уровня. Ну, даже есть в этом какой-то такой оптимистичный сигнал, потому что, ну, кто, кроме людей, вообще эти вопросы поднимет? У государства там сидят деды, которые вообще не знают, что такое интернет, без него всю жизнь жили, им, наверное, нормально, аккаунтов в интернете у них не было. Какое там приложение заставить поставить, хотя это, конечно, сама по себе чудовищная практика, полностью уничтожение конкуренции, зачистка.

0: попытка сначала признания экстремистскими, затем блокировки всех доступных соцсетей, которые соединяют Россию со всем внешним миром. Здесь у нас и Инстаграм, Фейсбук и все прочие ресурсы компании Мета, все это уже как бы запрещено, но люди тут тоже выкручиваются, придумали название там «Запрет грамм», что-то такое, шутят, смеются, но уже когда, знаете, белые списки, тут уже не до шуток, тут уже у тебя никакие соцсети не работают. Мне очень нравится метафора, которую используют наши коллеги из организации тоже правозащитных Human Rights Watch. Они посмотрели на ситуацию с ограничениями в России в разрезе последних 20 лет и пришли к выводу, что вот 16 лет все постепенно накапливалось, постепенно запрещали митинги, осложняли жизнь общественным организациям, создавали все вот эти бесконечные статусы, нежелательные организации, иностранные агенты. И в конечном итоге, хоп, и буквально за 4 месяца после начала полномасштабного вторжения просто перекроили все законодательное поле очень серьезно, сильно повысили сроки, сильно ужесточили наказания, сильно расширили сферу применения, и под это начали попадать уже все, кто не попади. И дальше сейчас вот мы имеем дело с последствиями вот этого разрушительного цунами, которое в 2022 году просто смыло правовую сферу полностью. Никакой дискуссии, ни о каком балансе там, разумности, ограничений уже речь не идет. У нас тут военное время, мы тут принимаем все, что можем. Запретить — это как бы наша основная установка. Там разберемся. Разбираться никто не планирует. При этом вот эта вот метафора цунами, она мне очень нравится. Она работает во всех сферах. И в информационной сфере это точно так же. Хотя, конечно, стоит серьезный вопрос, насколько вот эта система может вообще продержаться. И, конечно, вот этот элемент такого огораживание страны от международных информационных процессов, он очень критичный. В частности, потому что Россия выглядит так, что добровольно исключила себя из просто вот этой эпохи рывка на рынке искусственных интеллектов. Россия добровольно закрывается.
1: Это была Наталья Звягина, один из фрагментов интервью. Продолжение послушаем в следующих программах. Наша программа на этом подходит к концу. Я попрошу Ирину Виноградову напомнить нам о главных новостях к этому часу.
2: Иран подтверждает, что война с США и Израилем закончится сегодня вечером, и впереди месяцы переговоров. В Новом Южном Уэльсе начато расследование нападения акулы в необычных условиях. Главный приз «Сидней Филм Фестивал» получил фильм Андрея Звягинцева «Минотавр».
1: Спасибо большое, Ира. Вот такие главные новости на сегодня. Ну а мы, как всегда, будем ждать встречи с вами в прямом эфире в четверг в 12 часов дня. Также слушайте нашу программу по субботам, тоже в 12, и по понедельникам, и в любое удобное время в подкастах. Пожалуйста, подписывайтесь на наши странички в Фейсбуке и в Инстаграме для того, чтобы смотреть видео, которые публикуют SBS Russian. Я желаю вам всем хорошей недели. Если у вас есть какие-то пожелания, замечания или вам хочется сказать нам доброе слово, напишите нам личное сообщение в Фейсбуке. Мы с удовольствием и с интересом все прочитаем. С вами были Ирина Бурмистрова и Ирина Виноградова. До встречи!